ой, дрыга! Вот ты! Вот ты его! Вот ты! Вот очереди, что я! Вот он только я!